Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такуа патыку!

Иванку, Иванку, с другой стороны Арку, с другой стороны Арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. От нас ся зломити, от нас ся зломити, а я ся втопити.